0: Забивают хорваты. Ракитич забивает во втором матче подряд. Пятый пенальти. Пятками играли, да?
1: Летом напора Руса. Опять там Угарач гол. Кто сада забил гол в живот?

0: društvu.
1: Hrvatska je u polufinalu svjetskog prvenstva, drugi put u povijesti nakon 1998.
2: Проходят хорваты, Ракитич забивает во втором матче подряд пятый пенальти. Кому-то не нравилось, они не так играли, мало пятками играли, да? Мало пятками играли, да? Мало пятками играли, да?
3: Легендарно полуфинале с Engleskom на легендарном лужнике у продолжецима Bolja Hrvatska 2-1.
4: Ingrid, sorry for tonight, sorry for tonight, sorry for tonight. Ingrid, sorry for tonight.
5: We have had some technical problems.